0: Пистон.
1: Так, ай, пивица мне, шея меня шел. Шуваться с угадами, шва и врата, форму фаура, ведь сюда швидер шаффен. И реально, айла фарги, лучи хина. Шенгает, шаффен, шаффен, это смарит, воскреси, гайся, трафа, не трафа.